Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 7 утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет «Уралмаш» и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 70.95, евро 81.98.
0: Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 22 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс...

0: Доброе утро, Екатеринбург. Мы начинаем. Меня зовут Романа. Давайте проведем это утро вместе и зарядим друг друга настроением и энергией на сегодняшний день. Сегодня уже пятница, 22 мая. Мы узнаем, что этот день принесет с точки зрения звезд буквально через несколько минут. Ну а мне остается пожелать всем прекрасного пробуждения. Екатеринбург, давайте просыпаться вместе под любимую музыку и самые жаркие хиты на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 22 мая. Овны – день мелких задач. То, что сегодня начнете, успеете довести до результата. Тельцы – несмотря на завалы, в конце недели старайтесь находить время для короткого общения с коллегами. Неожиданно может прийти помощь. Близнецы – сегодня вы почувствуете прилив сил. Энергии будет много, но важно не растратить ее на пустяки. Раки – хороший день для встречи с друзьями. Даже если у вас разные интересы, общение будет приятным. Львы. Вы можете столкнуться с простой на первый взгляд задачей. Но чем глубже вы будете в нее погружаться, тем больше будет проявляться деталей. Просто не спешите, и все получится. Девы. Возможно, и не стоит искать новизны и разнообразия. Сегодня получайте удовольствие от чего-то знакомого и привычного. Весы. Самое время взять инициативу в свои руки. Постарайтесь не только предлагать, но и действовать. Окружающие последуют вашему примеру. Скорпионы. В конце недели возможно небольшое путешествие. Соглашайтесь, даже если идея будет авантюрной. Стрельцы. Избегайте чрезмерной самокритики. Ваши действия вполне разумны. Если одолевают тревоги, запишите мысли на бумаге или зафиксируйте в заметках на телефоне. Это снимет груз с души. Козероги. Доверьтесь своим чувствам и следуйте зову сердца. Вас ждет успех в творческих начинаниях и гармония в отношениях. Водолеи. Вечер подходит для душевных разговоров с близкими. Но если почувствуете усталость, позвольте себе ранний отбой. Рыбы. День полон ярких событий и достижений. Проявите свои компанейские качества и вдохновляйте окружающих. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 22 мая. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Всем доброе утро, мы продолжаем наше утро пятницы. Меня зовут Романа. Впереди выходные и хочется отдохнуть на максимальном уровне. Но знаю, что для многих девушек и женщин это время для того, чтобы навести порядок или прибраться. И даже сон зачастую не входит в эти планы. Куда же можно направиться для того, чтобы хорошенько выспаться в отпуске? Расскажу буквально через несколько минут.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Еще раз доброе утро. Это снова Романа. Встречаем эту пятницу бодро и весело на радио «Лето». Впереди выходные, а значит, можно отоспаться, поваляться и побольше полежать. Или наоборот, провести уикенд активно и куда-нибудь поехать на природу. Кстати, нашелся способ совместить эти две, казалось бы, несовместимые вещи. В Ярославле одна компания начала организовывать сонные туры. Гостей необычного глэмпинга ждет тишина, природа, утяжеленное одеяло, уютные гамаки и ароматические подушки для сна. Главная идея – максимально расслабиться, замедлиться и, наконец-то, выспаться. Ведь после работы или хронического стресса сон не роскошь, а базовая терапия для мозга, иммунитета и восстановления энергии. Вот так может выглядеть отпуск мечты. Ну а пока мы планируем с вами ближайшие выходные, я желаю всем продуктивного дня, ну и, конечно же, яркого отдыха.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето». «Радио Лето». Реклама.
2: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЕАН, Уральская авиабаза

0: Ну а прямо сейчас мы узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. 22 мая – Международный день биологического разнообразия. Подумать только, на Земле известно порядка 9 миллионов видов живых организмов, а реальное количество может превышать и 10 миллионов. Цифры впечатляют, но также поражает и то, с какой скоростью исчезают те или иные популяции. Так что бережем все живое. В конце концов, 75% продовольственных культур, ну то есть нашей еды, зависит от опыления животными. Кстати, о еде. Сегодня отмечается день винегрета, а также день суши и роллов. Прекрасный пятничный набор, чтобы себя порадовать. Продовольственную тему продолжит Всемирный день городских фермеров. Звучит необычно, фермер в городе, но тем не менее это тренд 21 века. Люди все чаще выращивают зелень и овощи на балконе, подоконнике или на крышах многоэтажек. По прогнозам ООН, к середине века 70% населения планеты будет жить в городах. Так что вопрос источников еды станет еще актуальней. Поэтому вертикальные фермы и гидропоника, то есть метод выращивания растений без использования почв, уже не экзотика, а данность. Еще один праздник с профессиональным уклоном – Всероссийский день бассейновой индустрии. Ох, давно хочу искупаться. Плавание, между прочим, один из самых полезных видов спорта. Дает нагрузку на все группы мышц, при этом риск травм минимален. А удовольствие хоть отбавляй. Поздравляем всех, кто строит, проектирует и обслуживает бассейны или занят в этой индустрии. Также сегодня отмечается День Шерлока Холмса. Дата выбрана в честь дня рождения его создателя. 22 мая 1859 года родился сэр Артур Конан Дойл. Холмс – уникальный персонаж, а его популярность не знает границ. Писатель в какой-то степени стал его заложником. Автор предпринял несколько попыток убить своего героя, но читатели раз за разом заставляли его воскресить сыщика. Шерлок в массовом сознании уже почти как реальный человек. На Бейкер-стрит 221Б, где жил герой, до сих пор приходят письма с просьбами о помощи в раскрытии дел. Ну а у нас впереди тоже своеобразное дело. Раскрываем новое слово дня под предводительством Кати Савельевой. Через несколько минут на Радио Лето. Все
1: включено, шоу. Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное женского рода – преюдиция. Звучит, как будто бы что-то из мира магии, но нет, это юридический термин. Происходит преюдиция от латинских слов «прае» – это «перед» и «юдиктиум» – это судебное решение, то есть буквально то, что уже было решено судом раньше. Простыми словами – если суд уже установил какой-то факт, но его не нужно доказывать заново в другом деле с теми же участниками, это преюдиция. Например, один суд признал, долг был. В следующем процессе не нужно снова начинать с вопроса, а был ли мальчик, то есть долг. Преюдиция экономит время суда и участников процесса. Факты уже проверены, решение вступило в силу. Значит, двигаемся дальше. Главное не путать преюдицию с предчувствием, хотя иногда юристы тоже все чувствуют заранее. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Прямо сейчас игра «Не шведский стол», а это значит, что у вас есть возможность выиграть подарок от «Радио Лето». И сегодня это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы его получить, вам необходимо первым дозвониться по нашему номеру телефона. Я надеюсь, вы его записали. 23 90 98 9. И ответить правильно на один кулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте верно и получаете себе сертификат в пиццерию. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Кто хочет побаловать себя вкусным ужином или, может быть, завтраком на выходных, я жду вас прямо сейчас. Звоните, удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето». «Радио Лето». Реклама.
2: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный.
3: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето». Доброе утро, это радио «Лето».
1: Алло, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Галина.
0: Галина, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Я вас с этим уже поздравляю. Хорошая реакция и хорошее настроение у вас. И я так прям слышу и чувствую.
1: Впереди выходные жаркие, обещаю, наконец-то.
0: Согласна с вами. А у вас есть какое-то летнее блюдо, которое вы любите? Ну вот окрошка – это какой-то такой стандарт золотой. Не любите. А что вот для вас является летним блюдом?
1: Ну, шашлыки, конечно.
0: Это правда. Я почему-то о них даже не подумала. Ну что, Галина, давайте переходить к игре «Не шведский стол». Вы готовы отвечать на вопрос?
1: Готова.
0: Сегодня день винегрета. Любите винегрет?
1: Да.
0: Вам должно быть просто ответить на этот вопрос. Сколько букв «и» в слове «винегрет»? Не одной, одна или две?
1: Одна.
0: Одна буква «и», совершенно верно, как-то неуверенно ответили.
1: Только две или одна?
0: Только в первом слоге буква «и», остальные буквы «е». Вот такой у нас кулинарно-грамматический вопрос сегодня был. Галина, вас он не смутил нисколько. Вы отвечаете правильно и получаете сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Здорово!
0: Можете передать приветы.
1: Ну, всему Екатеринбургу. Хороших всем выходных. Отдохнуть.
0: Вкусных шашлыков, окрошек шашлыков, и всего,
1: да.
0: Чего вы любите.
1: Да.
0: Спасибо вам за участие, за победу. Еще раз вас поздравляю. Ну а для всех я напомню, что игра «Не шведский стол» проходит каждый будний день в одно и то же время. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Антимонопольная служба призвала производителей топлива к ответственному ценообразованию. ФАС напомнила компаниям о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо. ТАСС ссылается на письмо, направленное крупным игрокам рынка. В работе антимонопольной службы сейчас находится 11 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов. Все они связаны с нарушением закона о защите конкуренции. Напомню, в Кремле в четверг заявили, что удары по российским НПЗ не вызывают в России дефицита нефтепродуктов. Спортсмены снова возвращаются в центр Екатеринбурга. Уральской столице анонсировали очередные перекрытия. Сам марафон запланирован 30 мая, однако подготовка к нему стартует на день раньше. С вечера 29 мая будет перекрыта улица Бориса Ельцина от улицы Челюскинцев. 8 марта от проспекта Ленина перекроют рано утром 30 числа. Также для бегунов будут перекрыты улицы Толмачева, Царская, Дзержинского и Пролетарская, пишет портал Е1. Салоны красоты на Среднем Урале закрываются в 28 раз чаще, чем открываются. За первые три месяца этого года в регионе зарегистрировали только 6 новых бизнесов в бьюти-индустрии. В это же время ликвидированы были 169 компаний и ИП. Портал 66.ru ссылается на данные аналитиков «Контурфокус». В 2025 году из почти 3,5 миллионов действующих юрлиц в России 13,5% работали в минус. Среди регионов Уральского федерального округа больше всего убыточных компаний насчитали в Свердловской области. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать, либо создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. В Лас-Вегасе пройдет турнир, участникам которого разрешен допинг. Соревнования запланированы в ближайшие выходные. Полное название мероприятия – Enhanced Games, или «Игры с расширенными возможностями». Участники соревнований сразятся в плавании, беге и поднятии тяжестей. Спортсменам разрешено принимать любые препараты, которые продаются в аптеках. Проведение турнира, разумеется, вызвало крайне негативную реакцию со стороны всех международных спортивных структур, пишет «Коммерсант». Издание добавляет, что одним из инвесторов игр с расширенными возможностями оказался Дональд Трамп-младший, сын президента США. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
0: Реклама.
3: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
4: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 22 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 23, плюс 25 градусов.

0: доброе, солнечное, практически летнее утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа, мы продолжаем приветствовать пятницу. Пусть этот день в рабочих вопросах решается быстро и продуктивно, чтобы уже поскорее наступили выходные, и вы смогли насладиться компанией самых близких и любимых вам людей. Буквально через несколько минут мы услышим гороскоп и узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. Ну а я, как всегда, независимо от места расположения звезд, надеюсь, что ваш день проходит ярко, насыщенно и, конечно, под любимую музыку на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 22 мая. Овны – день мелких задач. То, что сегодня начнете, успеете довести до результата. Тельцы – несмотря на завалы, в конце недели старайтесь находить время для короткого общения с коллегами. Неожиданно может прийти помощь. Близнецы – сегодня вы почувствуете прилив сил. Энергии будет много, но важно не растратить ее на пустяки. Раки – хороший день для встречи с друзьями. Даже если у вас разные интересы, общение будет приятным. Львы. Вы можете столкнуться с простой на первый взгляд задачей. Но чем глубже вы будете в нее погружаться, тем больше будет проявляться деталей. Просто не спешите, и все получится. Девы. Возможно, и не стоит искать новизны и разнообразия. Сегодня получайте удовольствие от чего-то знакомого и привычного. Весы. Самое время взять инициативу в свои руки. Постарайтесь не только предлагать, но и действовать. Окружающие последуют вашему примеру. Скорпионы. В конце недели возможно небольшое путешествие. Соглашайтесь, даже если идея будет авантюрной. Стрельцы. Избегайте чрезмерной самокритики. Ваши действия вполне разумны. Если одолевают тревоги, запишите мысли на бумаге или зафиксируйте в заметках на телефоне. Это снимет груз души. Козероги. Доверьтесь своим чувствам и следуйте зову сердца. Вас ждет успех в творческих начинаниях и гармония в отношениях. Водолеи. Вечер подходит для душевных разговоров с близкими. Но если почувствуете усталость, позвольте себе ранний отбой. Рыбы. День полон ярких событий и достижений. Проявите свои компанейские качества и вдохновляйте окружающих. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 22 мая.
1: Вы слушаете «Радио Лето». «Радио Лето». Реклама.
2: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 222-21-21. Аками Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды. Дизайнерская одежда. Крафтовые продукты. Детский маркет. Бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про комнатные растения и почему они давно стали чем-то большим, чем просто декор. Во-первых, многие домашние растения действительно полезны. Например, алоэ называют частью домашней аптечки, его сок используют для кожи и мелких повреждений. А еще растения выделяют фитонциды – летучие вещества с противомикробными свойствами. Именно поэтому воздух в сосновом лесу или у моря кажется таким приятным. Во-вторых, растения реально влияют на настроение. Зеленый цвет снижает усталость, помогает расслабиться и даже немного уменьшит стресс. Ну а теперь коротко о свойствах. Хлорофитум – один из самых популярных очистителей, поглощает часть вредных веществ и хорошо насыщает воздух кислородом. Герань – источник эфирных масел. Многие отмечают, что рядом с ней легче расслабиться и уснуть. Но аллергикам стоит быть осторожнее. Фикус дает много кислорода и хорошо собирает пыль, особенно если стоит ближе к окну. Кактусы любят ставить рядом с компьютером, считая, что они помогают снижать ионизацию воздуха. И плюс, идеально для тех, кто забывает поливать цветы. Но есть важный момент. Не все растения безопасны. Например, диффенбахия и кротон имеют ядовитый сок. С детьми и животными дома лучше быть внимательнее. Вывод простой: растения не заменяют врача или очиститель воздуха, но они точно делают дом живее, уютнее и спокойнее. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом.

0: Еще раз всем доброе утро, с вами я, Романа. Продолжаем нашу позитивную пятницу, предвкушаем выходные и теплое лето. По крайней мере, таким его обещают нам метеорологи Яндекс.Погоды. Они представили прогноз на летний сезон с помощью технологии Метеум, которая работает на базе искусственного интеллекта. В Екатеринбурге грядущее лето может стать самым жарким за последние 30 лет, а температуры заметно превысят климатическую норму. Если это действительно произойдет, то будет побит сезонный рекорд 1998 года. Июнь может стать самым жарким за последние 30 лет. В июле и августе обойдется без рекордов, но прогнозируется существенное превышение средних многолетних показателей и данных прошлого года. Что касается осадков, то существенных дождей и засух не ожидается этим летом. Прогнозируемое количество осадков будет находиться строго в пределах климатической нормы. Если же сравнивать с прошлым необычайно дождливым годом, то на этот раз летний сезон окажется наиболее сухим, особенно в июне. Вот такое теплое и недождливое лето нас ждет. Ну а где хорошая погода круглый год и всегда тепло, вы уже знаете на 98.9 FM.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Полноценный диалог между Россией и США необходим для существенной нормализации ситуации в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По словам российского дипломата, президент США Дональд Трамп вносит личный вклад в нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. При этом процесс идет непросто из-за токсичного наследия прошлой американской администрации и агрессивной линии нынешних властей по продвижению собственных интересов США на мировой арене. Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, заявил замглавы МИД России в интервью «Ведомостям». Дату присвоения звания «Почетный гражданин» в Екатеринбурге предложили перенести с лета на осень. В мэрии уральской столицы предлагают связать торжественное событие с исторической датой основания Екатеринбурга – 18 ноября. Одним из аргументов является желание обратить внимание горожан именно на исторический день рождения города. Новый день напоминает, что Гордума уже приняла решение перенести празднование Дня города с 3 на 1 субботу августа. Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала этого лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз в неделю. Решение объяснили высоким спросом на направлении среди путешественников. По 2 вылета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты из Екатеринбурга в столицу Поднебесной будут отправляться 3 раза. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». 137 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла больше, чем на 13,5%. Почти половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы – люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть – более старшие представители поколения X, 20% банкротств приходится на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет, и он является самым активным для трудовой деятельности. В это же время зумеры и бэби-бумеры реже берут кредиты и, соответственно, реже проходят через банкротство. Народная партия тараканов Индии обогнала в соцсетях правящую партию, набрав за 5 дней больше 18 миллионов подписчиков в соцсетях. Как пишет «Коммерсант», у правящей партии страны, Индийской народной партии, аудитория аккаунтов в 2 раза меньше, только 9 миллионов. Издание добавляет, что Народная партия тараканов сформировалась как реакция на высказывание главы Верховного суда Индии Сурьи Канта. Тот сравнил безработную молодежь именно с тараканами. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.23.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 22 мая, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 20.

0: Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: По мне замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем больше о зубной пасте и гигиене рта. Первый порошок для чистки зубов был изобретен в Великобритании в 18 веке. В его состав входили такие компоненты, как мята, мыльная стружка и мел. А в середине 19 века компания Colgate выпускает первую зубную пасту, расфасованную в стеклянные банки. Позже, воспользовавшись изобретением Вашингтона Шеффилда, компания запустит массовое производство пасты в тюбиках, которая завоевывает мировые рынки. Примечательно, что первый из известных нам стоматологов жил более 5000 назад в Египте. Прародителя современных дантистов звали Хеси Ре. Во время исследования его гробницы была обнаружена мемориальная табличка с надписью «Величайший из врачей, который лечит зубы». И напоследок несколько правил о том, как правильно чистить зубы. Как минимум делать это нужно дважды в день, в течение 2 и более минут. Для чистки лучше выбирать мягкую щетку, а паста должна быть фторидами. Доказано, что фториды укрепляют эмаль и в разы снижают риски кариеса. Налет следует счищать строго в направлении от десны к режущему краю зуба. Сначала делается несколько круговых движений щеткой у шейки зуба, затем выметающее движение к краю. Вот такие интересные и необычные факты мы сегодня узнали о чистке зубов и зубной пасте. Ну а уже в понедельник я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Меня зовут Романа, это было все включено шоу. Прекрасно провели утро пятницы, да и вообще вся неделя прошла, надо сказать, в достаточно быстром темпе, продуктивно и очень ярко. Я желаю вам прекрасных выходных и обращаюсь до понедельника. Ну а далее компанию сегодня вам составит Вадим Белов.
1: Все включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет «Уралмаш» и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 70.95, евро 81.98.
0: Реклама.
3: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 15-17 тепла, днем плюс 23-25.

была русская красавица Ханна в начале 12-го на радио «Лето». И с этой минуты здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Как ваша пятница? Пусть она, как праздник, поднимает вам настроение. Ну и если пятница — это наш с вами самый любимый день недели, ловите по этому случаю наши лучшие хиты. И прямо сейчас на радио «Лето» Сергей Лазарев.

0: Это «Радио Лето», только что здесь Джиган подпевал вашему предобеденному кофе, и мы с вами продолжаем планировать выходные. Я желаю вам побольше интересных идей, чтобы классно отдохнуть, ну а еще поменьше сегодня пробок на дорогах и очередей в магазинах. Тем временем моя коллега Катя Савельева уже выбрала для вас новое слово дня. Ждем ее через 10 минут в эфире «Радио Лето» и вместе прокачаем наш словарный запас, чтобы говорить грамотно и интересно.
1: «Радио Лето». Реклама.
2: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.
3: Хочешь авто?

0: Акаме Запад. Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «преюдиция». Звучит, как будто бы что-то из мира магии, но нет, это юридический термин. Происходит преюдиция от латинских слов «прае» – это «перед» и «юдиктиум» – это судебное решение, то есть буквально то, что уже было решено судом раньше. Простыми словами – если суд уже установил какой-то факт, но его не нужно доказывать заново в другом деле с теми же участниками, это преюдиция. Например, один суд признал, долг был. В следующем процессе не нужно снова начинать с вопроса, а был ли мальчик, то есть долг. Преюдиция экономит время суда и участников процесса. Факты уже проверены, решение вступило в силу. Значит, двигаемся дальше. Главное не путать преюдицию с предчувствием, хотя иногда юристы тоже все чувствуют заранее. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете радио «Лето».

отличная команда «Добро» в эту пятницу на радио «Лето». И за ними я, Вадим Белов, лечу к вам с новой порцией вашей любимой музыки. Встречаем выходные под главные хиты от Никиты Малинина, группы «Серебро», а еще от Димы Билана и многих других, кому всегда хочется подпевать.

0: Екатеринбурге. Полдень. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. МИД России заявил о готовности помочь Ирану и США в реализации возможных итогов переговоров. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, речь идет о содействии в решениях, которые, возможно, согласуют стороны конфликта. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Тегеран в рамках переговорного процесса с Вашингтоном выразил готовность передать обогащенный уран России при определенных условиях. Подробности этой темы в российском МИДе не прокомментировали. Свердловская область сохранила позиции по количеству туристических поездок. По итогам первого квартала этого года Средний Урал занял 6-е место по числу туристов, посетивших регион. В количественном выражении это более 750 тысяч человек. На 18% подросло количество путешественников, которые в Свердловской области останавливаются именно в гостиницах. Власти региона не исключают, что летом турпоток в Свердловскую область может возрасти вдвое, пишет агентство «Я». В центре Екатеринбурга официально открыли живую стену. Она расположена напротив входа в метро площадь 1905 года и состоит из 700 растений 20 сортов. В экосистеме 9 ярусов, сосны, ели, можжевельники и другие виды растений создали живой фасад, который поможет улучшить качество воздуха в центре, так как поглощает углекислый газ и выделяет в воздух полезные фитонциды. Об этом пишет КП Екатеринбург со ссылкой на город. Администрацию. Ярославский «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия с казанским «Акбарсом» завершилась со счетом 4-2. А последний поединок этой серии ярославская команда выиграла 3-2. «Интерфакс» напоминает, что в регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в западной конференции. Соперниками победителей КХЛ по плей-офф были московский «Спартак», Салават Юлаев из Уфы и омский «Авангард». В этот раз ярославский «Локомотив» к титулу привел канадский тренер Боб Хартли. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно. Однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье, предупреждают врачи. Системы охлаждения способствуют распространению инфекции, ослаблению иммунитета дыхательных путей. Как пишет газета.ру, причиной этого может быть плохое обслуживание техники, а самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи по-прежнему называют легионеллез. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.23.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 15-17 тепла, днем плюс 23-25.

Это была группа А-Студио на радио «Лето». А я, Вадим Белов, вместе с коллегами поздравляю вас с пятницей. Удачного вам завершения рабочей недели и отличных выходных под любимые хиты на 98.9 FM. И дальше на радио «Лето» Стас Пьеха.

прекрасная Елена Терлеева в разгар пятницы на радио «Лето». И до 16 сегодня в вашей замечательной компании я, Вадим Белов. Привет, друзья! Желаю вам сегодня легкого рабочего настроения и отличного отдыха в долгожданные выходные. И чтобы они наступили поскорее, включаю для вас на радио «Лето» много ярких хитов нон-стоп. На подходе Григорий Лепс, Алсу, Алексей Воробьев и другие, кто пятницу точно не испортит. И даже наоборот, зажжет сегодня по полной. Отличного дня, друзья!

0: Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. МИД России заявил о готовности помочь Ирану и США в реализации возможных итогов переговоров. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, речь идет о содействии в решениях, которые, возможно, согласуют стороны конфликта. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Тегеран в рамках переговорного процесса с Вашингтоном выразил готовность передать обогащенный уран России при определенных условиях. Подробности этой темы в российском МИДе не прокомментировали. Свердловская область сохранила позиции по количеству туристических поездок. По итогам первого квартала этого года Средний Урал занял 6-е место по числу туристов, посетивших регион. В количественном выражении это более 750 тысяч человек. На 18% подросло количество путешественников, которые в Свердловской области останавливаются именно в гостиницах. Власти региона не исключают, что летом турпоток в Свердловскую область может возрасти вдвое, пишет агентство «Я». В центре Екатеринбурга официально открыли живую стену. Она расположена напротив входа в метро площадь 1905 года и состоит из 700 растений 20 сортов. В экосистеме 9 ярусов, сосны, ели, можжевельники и другие виды растений создали живой фасад, который поможет улучшить качество воздуха в центре, так как поглощает углекислый газ и выделяет в воздух полезные фитонциды. Об этом пишет КП Екатеринбург со ссылкой на город. Администрацию. Ярославский «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия с казанским «Акбарсом» завершилась со счетом 4-2. А последний поединок этой серии ярославская команда выиграла 3-2. «Интерфакс» напоминает, что в регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в западной конференции. Соперниками победителей КХЛ по плей-офф были московский «Спартак», Салават Юлаев из Уфы и омский «Авангард». В этот раз ярославский «Локомотив» к титулу привел канадский тренер Боб Хартли. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно. Однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье, предупреждают врачи. Системы охлаждения способствуют распространению инфекции, ослаблению иммунитета дыхательных путей. Как пишет газета.ру, причиной этого может быть плохое обслуживание техники, а самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи по-прежнему называют легионеллез. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.23.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 15-17 тепла, днем плюс 23-25.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Только что на радио «Лето мод» в Екатеринбурге. Начало второго, и по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Привет, друзья! С праздником по имени Пятница! Праздник хоть и небольшой, но постоянный. Передавайте друзьям, коллегам и вашим близким большой привет от радио «Лето». И дальше давайте вместе слушать «Зиверт».

0: Это диджей Демиксер на радио «Лето» раскачал нашу пятницу. А я, Вадим Белов, желаю вам легкой работы и приятного отдыха вечером. Отмечаем конец рабочей недели вместе и дальше на радио «Лето» слушаем «Винтаж», Сергея Лазарева, Наталью Подольскую и многих-многих других в безупречном качестве и формате нон-стоп. Приятного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Радио Лето 98.9 FM, Стас Костюшкин в самый разгар пятницы. Как настроение, друзья? Я знаю, что поднимет его на нужную высоту. Много любимой музыки на Радио Лето, где всегда тепло, круглый год. На горизонте главные хиты от Валерии и Градусов. Раньше всех в эфире Ева Польна, так что делайте Радио Лето громче и встречайте выходные вместе с нами.

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Полноценный диалог между Россией и США необходим для существенной нормализации ситуации в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По словам российского дипломата, президент США Дональд Трамп вносит личный вклад в нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. При этом процесс идет непросто из-за токсичного наследия прошлой американской администрации и агрессивной линии нынешних властей по продвижению собственных интересов США на мировой арене. Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, заявил замглавы МИД России в интервью «Ведомостям». Дату присвоения звания «почетный гражданин» в Екатеринбурге предложили перенести с лета на осень. В мэрии уральской столицы предлагают связать торжественное событие с исторической датой основания Екатеринбурга – 18 ноября. Одним из аргументов является желание обратить внимание горожан именно на исторический день рождения города. Новый день напоминает, что Гордума уже приняла решение перенести празднование Дня города с 3 на 1 субботу августа. Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала этого лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз в неделю. Решение объяснили высоким спросом на направлении среди путешественников. По 2 вылета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты из Екатеринбурга в столицу Поднебесной будут отправляться 3 раза. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». 137 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла больше, чем на 13,5%. Почти половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы – люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть – более старшие представители поколения X, 20% банкротств приходится на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет, и он является самым активным для трудовой деятельности. В это же время зумеры и бэби-бумеры реже берут кредиты и, соответственно, реже проходят через банкротство. Народная партия тараканов Индии обогнала в соцсетях правящую партию, набрав за 5 дней больше 18 миллионов подписчиков в соцсетях. Как пишет «Коммерсант», у правящей партии страны, Индийской народной партии, аудитория аккаунтов в 2 раза меньше, только 9 миллионов. Издание добавляет, что народная партия тараканов сформировалась как реакция на высказывание главы Верховного суда Индии Сурьи Канта. Тот сравнил безработную молодежь именно с тараканами. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 15-17 тепла, днем плюс 23-25.

только что на 98.9 FM Кая, и под ее музыку ловите большой привет от Радио Лето и меня, Вадима Белова. С пятницей, друзья! Какие у вас планы на вечер? Мы желаем вам удачного завершения всех дел и поменьше пробок на дорогах. Ну а в долгожданные выходные отдохните на полную со вкусом, удовольствием и под любимые хиты на Радио Лето. И дальше для вас Леонид Агутин и Томас Невегрин.

0: На 98.9 FM время легенд. Это хай-фай только что на радио «Лето». И в эту пятницу у нас много хитов, которым захочется подпевать. Пока вы завершаете дела на работе, давайте вместе слушать Вику Дайнеко, а еще Айову, и раньше всех у нас суперклассные Анна Асти и Дима Билан. Это радио «Лето». Меня зовут Вадим Белов. Отличного дня, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
9: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Лера Москва. В эту пятницу на радио «Лето» и до 16 здесь я, Вадим Белов. Привет, друзья! Сегодня главный день недели, и по этому случаю мы приготовили для вас наши лучшие хиты. Дальше от «Бурито», «Отпетых мошенников», от «Звонкого» и кое-кого еще. Оставайтесь на радио «Лето». Ваша компания лучшая!

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россельхознадзор заявил о проблемах с поставками овощей и фруктов из Армении. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, инспекторы будут работать с иностранными поставщиками еще неделю. Ранее в Россельхознадзоре заявляли о введении ограничений на ввоз из Армении цветов. При очередной поставке было выявлено 132 нарушения, что составило сразу 3/4 проблем, обнаруженных за весь прошлый год. В это же время премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию с временным запретом на ввоз цветов в Россию рабочей и обычной практикой внутри ЕАЭС. 20 новых трехсекционных трамваев доставят в Екатеринбург до конца сентября. Еще 30 город получит до 25 декабря, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Уже подписан протокол на поставку трамваев. Победителем аукциона стала компания «Сберлизинг». В мэрии отметили, что во время аукциона первоначальную стоимость удалось снизить больше, чем на 2 миллиарда рублей. Трамваи будут низкопольными, смогут вмещать до 150 человек, срок службы не менее 30 лет. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Свердловские молодожены заняли половину площадок, предложенных свердловскими властями в рамках акции «Пошли жениться». В красивую дату 26.06.26 некоторые локации, где обычно браки не регистрируют, будут работать с полуночи и до полуночи 27 июня. 26 числа, напомню, пожениться можно в Театре мускомедии, библиотеке Белинского, музее ИЗО, а также на Екатеринбург-арене или в отделении Сбера в историческом здании на Малышева, 31. Ярославский «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия с казанским «Акбарсом» завершилась со счетом 4-2. «Интерфакс» напоминает, что в регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в западной конференции, а соперниками победителей по плей-офф были московский «Спартак», Салават Юлаев из Уфы и омский «Авангард». В этот раз команду к титулу привел канадский тренер Боб Хартли. Картину Бэнкси продали за 18 миллионов долларов на закрытом аукционе в США. Работа называется «Девочка и воздушный шар» на найденном пейзаже. Теперь она входит в число самых дорогих произведений художника. Картина представляет собой переосмысление классического пейзажа, дополненного фирменным мотивом Бэнкси. Покупатель остался тайным, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
0: Реклама.
3: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А сейчас на радио «Лето» прогноз погоды. Завтра, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 15-17 тепла, днем плюс 23-25.

сам Артур Пирожков в эту пятницу на радио «Лето». А на часах начало четвертого. Выходные все ближе. Выходные — это как маленький отпуск. А отпуск, как мы знаем, это маленькая жизнь, насыщенная и веселая. Желаем вам отлично отдохнуть под яркие хиты на радио «Лето». И дальше в эфире «Роскошная елка».

Я таке в цвете в любое время года, но малютки планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: команда «Добро» с идеальной новинкой. Ну а через 10 минут на радио «Лето» Катя Савельева и ее рубрика «Слово дня». Новые слова – это ключ к успеху, поэтому смело пополняйте словарный запас. Пригодится однозначно и поможет вам стать еще круче.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «преюдиция». Звучит, как будто бы что-то из мира магии, но нет, это юридический термин. Происходит преюдиция от латинских слов «прае» – это «перед» и «юдиктиум» – это судебное решение, то есть буквально то, что уже было решено судом раньше. Простыми словами – если суд уже установил какой-то факт, но его не нужно доказывать заново в другом деле с теми же участниками, это преюдиция. Например, один суд признал, долг был. В следующем процессе не нужно снова начинать с вопроса, а был ли мальчик, то есть долг. Преюдиция экономит время суда и участников процесса. Факты уже проверены, решение вступило в силу. Значит, двигаемся дальше. Главное не путать преюдицию с предчувствием, хотя иногда юристы тоже все чувствуют заранее. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Это Филатов и Кэрос и Илья Лагутенко из группы «Мумий-тролль» на радио «Лето». Незадолго до появления здесь моей вечерней коллеги Кати Савельевой. Вот и долгожданный финал рабочей недели. От меня, Вадима Белова, спасибо за вашу душевную компанию. Я желаю вам легкой пятницы и отличных выходных. Счастливо, друзья!
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россельхознадзор заявил о проблемах с поставками овощей и фруктов из Армении. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, инспекторы будут работать с иностранными поставщиками еще неделю. Ранее в Россельхознадзоре заявляли о введении ограничений на ввоз из Армении цветов. При очередной поставке было выявлено 132 нарушения, что составило сразу 3/4 проблем, обнаруженных за весь прошлый год. В это же время премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию с временным запретом на ввоз цветов в Россию рабочей и обычной практикой внутри ЕАЭС. 20 новых трехсекционных трамваев доставят в Екатеринбург до конца сентября. Еще 30 город получит до 25 декабря, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Уже подписан протокол на поставку трамваев. Победителем аукциона стала компания «Сберлизинг». В мэрии отметили, что во время аукциона первоначальную стоимость удалось снизить больше, чем на 2 миллиарда рублей. Трамваи будут низкопольными, смогут вмещать до 150 человек, срок службы не менее 30 лет. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Свердловские молодожены заняли половину площадок, предложенных свердловскими властями в рамках акции «Пошли жениться». В красивую дату 26.06.26 некоторые локации, где обычно браки не регистрируют, будут работать с полуночи и до полуночи 27 июня. 26 числа, напомню, пожениться можно в Театре мускомедии, библиотеке Белинского, музее ИЗО, а также на Екатеринбург-арене или в отделении Сбера в историческом здании на Малышева 31. Ярославский «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия с казанским «Акбарсом» завершилась со счетом 4-2. «Интерфакс» напоминает, что в регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в западной конференции, а соперниками победителей по плей-офф были московский «Спартак», Салават Юлаев из Уфы и омский «Авангард». В этот раз команду к титулу привел канадский тренер Боб Хартли. Картину Бэнкси продали за 18 миллионов долларов на закрытом аукционе в США. Работа называется «Девочка и воздушный шар» на найденном пейзаже. Теперь она входит в число самых дорогих произведений художника. Картина представляет собой переосмысление классического пейзажа, дополненного фирменным мотивом Бэнкси. Покупатель остался тайным, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Но днем будет плюс 23, плюс 25.

пятница, то только в таком ритме. У нас много ярких, любимых наших хитов для вашего отличного настроения. Новинка от группы «Винтаж Малахит». Открывает новый час Мари Краймбрери, группа «Руки вверх» и Григорий Лепс с его песней «Самый лучший день». Мне кажется, это как раз тот самый гимн нашему сегодняшнему 22 майскому дню, который мы проводим вместе в Екатеринбурге и не только. Радиолето.fm.ru – адрес в интернете для каждого, кто хочет согреться. Нас на всех хватит. Ну а на ближайшие 4 часа я предлагаю вам свою компанию. Здесь Катя Савельева. Всем привет!

0: Миша, тебе мечтая, с нами Сергей Жуков. Кстати, когда-то он признавался, что вырастил у себя дома банановое дерево. Так что уровень подготовки к лету у всех у нас очень разный. Кто-то покупает новый плед на балкон, а кто-то буквально делает тропики у себя в квартире. Через 10 минут в эфире расскажу про комнатные растения и какие из них действительно помогают создавать уют, и почему зеленый уголок дома – это иногда вообще лучшая антистресс-терапия. Ну а давайте накануне послушаем вместе на радио «Лето» Валерию, Свету и Юлианну Караулову с яркими любимыми нашими хитами.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 22-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим про комнатные растения и почему они давно стали чем-то большим, чем просто декор. Во-первых, многие домашние растения действительно полезны. Например, алоэ называют частью домашней аптечки, его сок используют для кожи и мелких повреждений. А еще растения выделяют фитонциды – летучие вещества с противомикробными свойствами. Именно поэтому воздух в сосновом лесу или у моря кажется таким приятным. Во-вторых, растения реально влияют на настроение. Зеленый цвет снижает усталость, помогает расслабиться и даже немного уменьшит стресс. Ну а теперь коротко о свойствах. Хлорофитум – один из самых популярных очистителей, поглощает часть вредных веществ и хорошо насыщает воздух кислородом. Герань – источник эфирных масел. Многие отмечают, что рядом с ней легче расслабиться и уснуть. Но аллергикам стоит быть осторожнее. Фикус дает много кислорода и хорошо собирает пыль, особенно если стоит ближе к окну. Кактусы любят ставить рядом с компьютером, считая, что они помогают снижать ионизацию воздуха. И плюс, идеально для тех, кто забывает поливать цветы. Но есть важный момент. Не все растения безопасны. Например, диффенбахия и кротон имеют ядовитый сок. С детьми и животными дома лучше быть внимательнее. Вывод простой: растения не заменяют врача или очиститель воздуха, но они точно делают дом живее, уютнее и спокойнее. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: пятница в самом ее разгаре. Самое время переключаться с рабочих чатов на какие-то приятные прогулки, встречи, естественно, планы всевозможные личного характера, ну и, возможно, на того самого суженого ряженого, который где-то уже тоже включает музыку погромче и слушает радиолет с нами в одном настроении. 20 минут дальше, без перерывов на рекламу. Группа «Градусы», «Блестящие Бурито» ждут вас на 98.9 FM здесь, у нас в Екатеринбурге, и в Москве. Просто скажите «Включи радиолето» и наслаждайтесь яркими любимыми нашими хитами.
1: Оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. В Ивделе введен режим ЧС из-за крупного лесного пожара площадью 800 гектаров, и вот тушит уже второй день. Над ликвидацией возгорания работают 90 человек, задействовано 11 единиц техники, 2 вертолета Ми-8. В Ивделе прибыл министр природных ресурсов области Денис Мамонтов. Совместно со специалистами авиамониторинга он провел обследование лесного пожара, чтобы оценить обстановку, разработать алгоритм дальнейших действий. В течение дня на место возгорания прибудут еще 14 десантников пожарных и 5 парашютистов пожарных. Всего на территории региона в этом году возникло 63 лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 1500 гектаров, пишет «Новый день». В Свердловском городе Ревда сегодня прозвучала команда «Внимание! Всем пройти в укрытие», после чего жильцов многоэтажки увели в подвал. Это была тренировка действий на случай угрозы атаки беспилотников, сообщает издание «Ревда-Инфо». Учебную тревогу объявили сотрудники МЧС возле дома на Интернационалистов 36 в Ревде. По сценарию жители взяли с собой тревожные чемоданчики и документы, затем быстро спустились в подвалы, где провели 10 минут, пока не прозвучал отбой тревоги. При этом в самом подвале уже стоял кулер с питьевой водой, аптечка и несколько инструментов. Футбольный клуб «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам первого стыкового матча с махачкалинским «Динамо». Как сообщили в пресс-службе клуба, руководство просит комиссию оценить 2 спорных эпизода встречи. Один из них – это засчитанный гол, заявление которым ранее делал президент «Урала» Григорий Иванов. Второй вопрос – это неназначенный пенальти в ворота соперника. Напомню, матч «Урал-Динамо-Махачкала» прошел в Екатеринбурге. Наш клуб проиграл со счетом 0-1. Ответная встреча состоится в Каспийске 23 мая. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно. Однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье. Система охлаждения способствует распространению инфекции и ослаблению иммунитета дыхательных путей, пишет газета «РУ», ссылаясь на экспертов. Причиной этого может быть плохое обслуживание техники. Самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи называют легионеллез, сообщает газета «РУ». Звезда «Эйфории» и «Дюны». Американская актриса Зендея снялась для нового выпуска журнала «Эль». Снимки опубликованы на сайте издания. Актриса, в частности, предстала на обложке в откровенном топе «Луи Виттон», которые дополнили серьги ювелирного дома «Тиффани энд Компани». Ранее в интервью журналисту Алексису Акиова Зендея рассказала о проектах, которые вышли и которые еще выйдут, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 70.79, евро 83.27.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Но днем будет плюс 23, плюс 25.

выступила певица Ханна на радио «Лето» и русская красавица. Кстати, девушка сказала, что сама написала эту песню и считает, что это самый ее мощный трек за всю карьеру. Ну что же, поживем, услышим. Мы с вами направляемся в сторону предпоследних весенних выходных под яркие любимые наши хиты от Димы Билана, Полины Гагариной и Зиверт. Все они ждут вас дальше в Екатеринбурге. Здесь у нас на 98.9 FM. И всем, кто слушает нас через сайт, передаю большой привет. Я, Катя Савельева, тоже с вами. Радио «Лето» FM.ру. Включайте, здесь всегда тепло. Oh,

0: Такая переменчивая наша жизнь и такая всегда актуальная. Юлия Зиверт на радио «Лето». Кстати, легендарная Lada Niva Legend снова готовится к обновлению. Для тех, кто ждал, АвтоВАЗ обещает показать новую версию уже 3 июня в Петербурге. Что изменится, пока держит в секрете, но, согласитесь, есть машины, которым возраст только добавляет характера. А мы едем дальше, встречаем настоящие легенды уже через несколько минут на радио «Лето». Это группа Hi-Fi и недавно. А еще свежий контраст эмоций от группы Бис и Ирины Дубцовой «Не целуешь».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
4: Казанова.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Совсем недавно Ирина Дубцова обновила свой автопарк, приобрела премиальный автомобиль, ну и сразу же, как у нас говорят, сделал дело, гуляй смело, отправилась на Мальдивы со своим возлюбленным и там, собственно, демонстрирует свои идеальные формы. Ну а мы продолжаем с вами слушать Радио Лето, и у нас тепло абсолютно каждые 24/7, потому что музыка согревает, и артисты стараются, и группа Бандерас прямо сейчас, Columbia Pictures, Анна Асти и Денис Клявер уже.

0: Это был Денис Клявер на радио «Лето». И пусть и правда удача найдет каждого, особенно если неделя была так себе, и полоса невезения уже слишком задержалась. Впереди у нас выходные. Это значит, шансы на хорошее настроение резко возрастают. Ну а прямо сейчас у нас 20 минут музыки в режиме нон-стоп. Объезжаем пробки вместе, слушаем прямо по курсу. У нас здесь Джигана, Юлия Савичева, еще Владимир Пресняков. Его песня «Все нормально», немного хулиганская и любовная история тоже будет от Димы Маликова. Остаемся вместе. Здесь Катя Савельева. Услышимся скоро.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Москва готовит обращение в ООН и ОБСЕ после атаки ВСУ по педагогическому колледжу в Луганской области. В момент удара в колледже и в общежитии находились 86 подростков. Под завалами могут находиться до 18 пострадавших, студенты и педагоги. Власти России намерены добиваться международной реакции. Готовится официальное обращение в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека, генсека ОБСЕ, главы Совета ООН по правам человека. Об этом сообщила новый российский омбудсмен Яна Лантратова, пишет Лента.ру. Городской выпускной в Екатеринбурге состоится 26 июня на самой большой арене города – ОГМК-арене. Площадка соберет около 15 тысяч ребят из разных школ, их учителей и родителей. ОГМК-арена имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий и не зависит от погоды, отметил вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко. В этом году школы Екатеринбурга окончат более 8 тысяч 11-классников, более 19,5 тысяч учеников 9 классов, отмечает «Новый день». В эти выходные в Екатеринбурге перекроют несколько улиц, изменят маршруты автобусов ради спортивного мероприятия. В субботу, 23 мая, состоится забег РФ. Дистанцию проложат в микрорайоне Новокольцовский. Первое ограничение будет с 10 утра завтрашнего дня до ночи воскресенья на четной стороне Экспо-бульвара. С 7 утра субботы до 14:30 закроют части Экспо-бульвара, улицы Универсиады, Новосинарского бульвара, улицы Столетия Уральского университета. Автобус номер 56 пойдет только до остановки «Птицефабрика» в это время. Автобусы 65, 66 и номер 44 без заезда в Новокольцовский, пишет Ятин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В предстоящие выходные Росгидромет обещает очень теплую погоду, плюс 26-29 днем, небольшие дожди. Далее на неделе до четверга тоже ожидается жара и дожди со вторника по среду. Температура составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. В четверг уже плюс 21 днем. Конец мая, начало июня будут дождливыми, в меру прохладными. Днем от 17 до 21 обещают погодные интернет-ресурсы Яндекс.Погода, ГИС.Метео и Волтвезе. Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ представил новые данные о рейтингах доверия политикам. Так, уровень одобрения деятельности президента составил 69,4% с ростом на 2,6% за неделю. У российского правительства уровень одобрения 40,7% плюс 1,8%. Среди партий лидирует «Единая Россия» с результатом 33,1%. Далее КПРФ и партия «Новые люди», набравшие по 11,7%. При этом «Новые люди» улучшили рейтинг на 2,6%, коммунисты утратили 0,2%. У ЛДПР рейтинг доверия 9,7%, у «Справедливой России» 4,4%, сообщает ВЦИОМ. Опрос проводился с 11 по 17 мая. Официальный доллар 70,79, евро 83,27.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЗЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Но днем будет плюс 23, плюс 25.

Песня «Проще» не только открыла новый творческий этап «Елки», дала название ее мини-альбому. Песня о том, что самая сложная часть всегда остается позади, открывая дорогу новой жизни и открывает еще и новый час ярких, любимых наших хитов. Мы добавили ее в наш плейлист, чтобы вам тоже хотелось думать только о приятном, и немного самоиронии не помешает. А Йова у нас прямо сейчас. А еще Бахти и Туркен и группа «Танцы минус». Мы по-прежнему на одной волне. Екатеринбург, горячий привет тебе от меня, Кати Савельевой. Слушаем вместе яркие, любимые наши хиты. И в умных колонках просто скажите «Включи радио, лето!»

0: нас в парках Екатеринбурга уже вовсю летний сезон. Можно насладиться цветущими растениями и в Харитоновском саду, и в парке Маяковского. Ну и можно, да, зайти в ботанический сад за яркими весенними красками. Сейчас самое время. Но яркие любимые наши хиты украшают наш сегодняшний вечер. Валерия, группа Мумитроли, Винтаж, прям по курсу. И, друзья, рубрика «Слово дня» сегодня с юридическим подтекстом ждет вас уже через 10 минут.
1: Радио «Лето». Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: «Уралмаркет». С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное женского рода «преюдиция». Звучит, как будто бы что-то из мира магии, но нет, это юридический термин. Происходит преюдиция от латинских слов «прае» – это «перед» и «юдиктиум» – это судебное решение, то есть буквально то, что уже было решено судом раньше. Простыми словами – если суд уже установил какой-то факт, но его не нужно доказывать заново в другом деле с теми же участниками, это преюдиция. Например, один суд признал, долг был. В следующем процессе не нужно снова начинать с вопроса, а был ли мальчик, то есть долг. Преюдиция экономит время суда и участников процесса. Факты уже проверены, решение вступило в силу. Значит, двигаемся дальше. Главное не путать преюдицию с предчувствием, хотя иногда юристы тоже все чувствуют заранее. Ну а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Мне кажется, Григорию Лепсу и Стасу Пьехе есть уже чему поучиться друг у друга. Все-таки 18 лет прошло после выхода этого хита. Ну а тайна женской любви, мне кажется, ими до сих пор так и не разгадана. Но впереди у нас 20 минут музыки, без перерывов на рекламу и разговоры. Только любимые песни и только правильное пятничное настроение для каждого. Юлиана Караулова, Никита и группа «Серебро» ждут вас дальше в нашем эфире на 98.9 FM Екатеринбург. Добрый вечер! И всем, кто слушает нас абсолютно везде, через интернет на радиолетофм.ру. Приятного, комфортного времени пятницы!

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Бизнес попросил президента Путина не давать регионам право запрещать продажу вейпов. Идет речь о поправке к законопроекту о лицензировании торговли табаком. Ее второе чтение назначено на 26 мая, пишет «Коммерсант». В организации «Опора России» считают, что поправка раздробит единое экономическое пространство страны. В одних регионах продажу вейпов разрешат, в других запретят. Добросовестные предприниматели окажутся под угрозой закрытия, говорят в организации. В Минфине России сообщили, что региональные ограничения задумали как пятилетний эксперимент, направленный на защиту здоровья населения. Информация о якобы списании денег со счетов участников СВО в Свердловской области – это фейк. Вбросы проводятся якобы от лица банка. Аудио или изображение переписки в мессенджерах или СМС сгенерированы с помощью технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщили в областной антитеррористической комиссии. Понять, что это фейк, можно по интонации и речевым ошибкам, а также потому, что за основу взят интерфейс мессенджеров, в которых банку нельзя общаться с клиентами. Свердловчан просят быть бдительными, пишет «Комсомольская правда». В июне на Уралмаше в Екатеринбурге ожидаются большие пробки из-за ремонта трамвайных путей. Его будут везти на развязке машиностроители космонавтов. Работы стартуют ровно в полночь 12 июня и завершатся только к 5 утра 17 июня. На время ремонта полностью закроют движение трамваев по проспекту Космонавтов между остановками улица Кузнецова и Педуниверситет. Для троллейбусов закроют участок Космонавтов от Победы до машиностроителей, а также по самой улице машиностроителей от проспекта Космонавтов до площади первой пятилетки, пишет Ядин. Основатель уральских пельменей, известный артист шоу Дмитрий Соколов, попросил уральцев помочь материально владельцу сгоревшей лесопилки в Дегтярске. Пожар почти уничтожил цех, а также готовую продукцию, склад древесины, сушильные камеры, станки и другое оборудование. Сотрудники, к счастью, не пострадали. Ущерб оценивают в 25 миллионов рублей. Предприятие принадлежит Сергею Коростелеву. Мужик хороший, надо помогать, в любом случае выручать. Такое горе у человека. Он кормил 25 семей, цитирует Дмитрия Соколова, портал 66. На месте пожарища разбирают завалы сотрудники и волонтеры. Голливудского актера Рассела Кроу засняли на теннисе после экстремального похудения на 26 килограммов. В ролике звезда фильма «Гладиатор» в белых шортах, футболке бодро бегает по теннисному корту в Сиднее, сообщает Daily Mail. Читатели статьи отмечают, что фигура актера серьезно изменилась. Ранее, в феврале прошлого года, Рассел Кроу восхитил поклонников внешностью после похудения. Тогда он позировал в черном брючном костюме, рубашке в тон и лакированных туфлях, а также предстал в новом имидже с удлиненной прической и седой бородой, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 70.79, евро 83.27.
0: Реклама.
3: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Но днем будет плюс 23, плюс 25.

Ну, сейчас начинаем вместе с Владом Соколовским. Это был его хит «Многоточие». Если многоточие в делах, возможно, пора пересмотреть приоритеты и, наконец-то, вспомнить про себя любимого или любимую. Тем более вечер пятницы уже в разгаре, друзья, и выходные все настойчивые, машут нам рукой. А если многоточие в чувствах, тут, наверное, сложнее. Иногда это пауза перед важными словами, а иногда знак «пора ставить точку» и включить погромче музыку, чтобы себя поддержать. Диана Арбенина прямо сейчас, группа «Ума Турман» и «Тутси» уже совсем скоро. Мне по-прежнему зовут Катя Савельева. Еще ровно час. Мы вместе. Жизнь ускоряется.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Президент Путин отреагировал на удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике. Он назвал эту атаку терактом неонацистской власти, подчеркнул, что она не была случайной. Никаких военных объектов рядом с общежитием колледжа в городе Старобельске нет, пишет агентство ТАСС. Также уточняет, что число погибших возросло до 6 человек, пострадали более 30, 15 числятся пропавшими без вести, они могут находиться под завалами общежития. Москва готовит официальное обращение по поводу этой атаки в ООН и в ОБСЕ. В Севастополе выписали из больницы первого школьника, пострадавшего при падении балкона. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Также готовят к выписке еще одну девочку. При этом один пострадавший перенаправлен на лечение в Москву на реанимобиле в стабильно тяжелом состоянии. В больницах Севастополя остаются 8 человек. Напомню, 20 мая в поселке Кача обрушился балкон школы на втором этаже, когда выпускники вышли на него фотографироваться. Губернатор обещал помочь ребятам сдать ЕГЭ. В частности, им выдадут аттестаты по среднему баллу без экзаменов и окажут помощь при поступлении в вузы. В центре Екатеринбурга сегодня вечером тушили огонь в торговом центре «Антей». Как сообщает Ядин, ссылаясь на очевидцев, огонь потушили своими силами, но сотрудники все равно вызывали МЧС. Горело на крыше кафе. В МЧС уточнили, что горела летняя веранда. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Никто не пострадал. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29, днем небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие 2 недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэле в 1947 году. Центробанк установил курсы валют на выходные. Доллар 71.21, евро 82.54.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем будет плюс 23, плюс 25.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Евросоюз, вероятнее всего, не сможет выбрать одного переговорщика для диалога с Россией на встрече глав МИДов на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на дипломатов и чиновников Евросоюза. В то же время они отмечают, что для переговоров с Москвой могут назначить небольшую группу, пишет газета «Ру». Напоминает о том, что президент Путин хотел бы видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру. Она заявила, что Шрёдер якобы являлся высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний, цитирует ее РИА Новости. На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. 13 марта этого года вырамили. Сысерская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью девочки, легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29, днем небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие две недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, а вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэлле в 1947 году. Официальный курс доллара на выходные 71.21, евро 82 рубля 54 копейки.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Но днем будет плюс 23, плюс 25.

0: Екатеринбурге 11 вечера.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Это происходит с каждым однажды.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: ошибаешься, блин!
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Только не здесь, только не в этой комнате.

Так обидеть тебя.